0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня католическая церковь чтит память святой Клары, девы, соосновательницы ордена Кларисок. Будущая святая родилась в Ассизе в богатой семье. В 1212 году родители выразили желание выдать ее замуж, когда ей исполнилось лишь 12 лет. Однако длительное время ей удавалось убедить их повременить с планами замужества. В период Великого Поста 1212 года Франциск произнес ряд проповедей в соборе Сан-Руфино в Ассизи, на которых присутствовала Клара. Она была глубоко тронута его словами и окончательно приняла решение последовать за Христом по примеру Франциска. Приняла монашеское одеяние из рук святого Франциска, основала первый женский монастырь по его уставу при храме святого Дамиана в Ассизи. В монастыре святого Дамиана в абсолютной бедности Клара прожила 40 лет, исполняя самую тяжелую работу, несмотря на то, что была настоятельницей. Святые меняют мир к лучшему, преобразуют его надолго, вводя в него только любовь, вдохновленную Евангелием. 11 августа – годовщина смерти слуги Божьего отца Иоанна Тройго. Ян Тройго служил в Москве и в Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. До 1926 года содержался в Сокольнической тюрьме в Москве. В феврале 1927 года отправлен на Соловки. Умер 11 августа 1932 года в Ленинграде. «Христе, ты возлюбил меня».
3: Новости из Ватикана по-русски.
0: В воскресенье 9 августа Лев XIV посвятил размышления перед молитвой «Ангелус» евангельскому повествованию о том, как Иисус шествует по водам Галилейского озера навстречу ученикам, застигнутым бурей. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, папа напомнил, что сразу после чуда умножения хлебов и рыб учитель велел ученикам сесть в лодку и отправиться на другой берег, а сам удалился на гору, чтобы молиться в одиночестве. Оказавшись вдали от берега, апостолы попали в заложники встречного ветра и с трудом продвигались вперед. Святейший Отец обратил внимание на эту резкую перемену. Еще недавно, пережив вдохновляющий успех и став свидетелями поразительного чуда, теперь эти люди оказались беспомощны и испуганы перед лицом грозных волн. Когда на исходе ночи Иисус приблизился к ним по бурлящей воде, они в страхе приняли его за призрака. Однако Господь сразу успокоил их словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Присутствие Господа меняет абсолютно все. Петр даже делает несколько шагов по волнам ему навстречу, но затем, усомнившись и испугавшись, начинает тонуть. При этом Господь немедленно отвечает на его крик о помощи и спасает его. Когда учитель вошел в лодку, буря утихла, и из сердец учеников вознеслось спонтанное исповедание веры: «Истинно ты Сын Божий». Святейший Отец выделил важную духовную деталь этого события. Чтобы прийти к этому, ученикам оказалось недостаточно стать свидетелями чуда или иметь успех перед людьми. Им нужно было пройти через опыт собственной слабости и внутри этого опыта распознать присутствие Бога. Только так они смогли по-настоящему открыть свои глаза и сердца Его близости, обретя мир даже посреди бури. Папа напомнил слова, которые Иисус скажет им позже: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, если и горе сей скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, будет. Именно это апостолы и пережили на озере. Мир Христа, пребывавшего в молитве на горе, достиг их посреди разбушавшейся стихии. Епископ Рима пояснил, чему учит это евангельское чудо. Прежде всего, не превозноситься в моменты успеха и никогда не полагаться на самих себя. В то же время нельзя отчаиваться даже в самые темные минуты, когда мы чувствуем себя бессильными перед проблемами, и когда, несмотря на все наши усилия, нам кажется, что мы двигаемся скорее назад, чем вперед. Святейший Отец заверил, что в любых обстоятельствах Иисус не оставляет нас. Если мы со смирением принимаем Его в лодку нашей жизни, через молитву, святые таинства, внимание Его Слову, то именно в Нем мы обретаем мир, свет и силу для продолжения пути. В завершении катехизического наставления Лев XIV вознес молитву Пресвятой Богородице, прославленной за свою веру, дабы она помогла христианам жить с таким упованием на Господа. Папа Лев XIV направил письмо госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину, назначенному папским легатом на торжества 16 и 17 августа в Катане,

0: римским императором Децием в III веке. По словам Льва XIV, мученица приобщилась к Пасхе Христа и остается светлым свидетельством силы, которую Господь дарует тем, кто непоколебимо выстаивает искушения и испытания. В Катании святую Агату называют Сантуца. Покровительница сицилийского города является живым присутствием, оберегающим христианскую память народа и призывающим к евангельской последовательности жизни, а также к надежде и любви. Именно это живое присутствие делает зримым общение святых и укрепляет в верующих сознание того, что Церковь, странница на земле, поддерживается заступничеством и примером тех, кто уже стал причастен небесной славе, подчеркивает Святейший Отец. 10 августа Святейший Отец принял отставку епископа Аделио де Лоро с пасторского управления Карагандинской епархии в Казахстане в связи с достижением им 75-летнего возраста, согласно канону 401, первому параграфу Кодексу канонического права. Папа назначил ее новым епископом монсеньора Петра Петлованова, священника Fidei Donum архиепархии Перемышля в Польше, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. Петр Петлованый родился 7 мая 1969 года в польском городе Бжозов. По окончании школы поступил в высшую духовную семинарию архиепархии Пшемысля. В 1994 году получил степень бакалавра в Люблинском католическом университете, а в 2018 году защитил докторскую диссертацию по богословию в Папском университете имени Иоанна Павла II в Кракове. Его рукоположение в священники состоялось 28 мая 1994 года с инкардинацией в архиепархию Пшемысля. После первого года служения в качестве викария прихода Пресвятой Троицы в Лежайске отец Петр был направлен в Казахстан как священник Fidei Donum. В первые годы миссии он служил настоятелем прихода святого Иосифа в Макчинске, затем прихода святого Авраама в Щучинске. С 2001 по 2007 год был настоятелем Кафедрального собора Матери Божьей Неустанной Помощи в Астане. В 2008 и в 2009 годах отец Петлованый исполнял обязанности префекта по воспитанию, а с 2011 по 2018 год был ректором межепархиальной семинарии в Караганде. С 2018 года он занимает должность пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. С 2023 по 2025 год священник руководил приходом царицы Святого Розария в селе Акмол, после чего в 2025 году повторно принял попечение о Кафедральном соборе Астаны в качестве его настоятеля. Согласно коммюнике апостольской нунциатуры в Республике Казахстан, хиротония нового епископа состоится 10 октября 2026 года в Кафедральном соборе Караганды.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
0: Прежде чем повествование книги Бытия приведет нас к нарушению прежней близости человека с Богом, обратим внимание на то, что ему предшествует. В начале третьей главы перед нами открывается едва заметный поворот, смысл которого становится понятным лишь тогда, когда все уже изменилось. А между тем, именно здесь, где еще ничего не разрушено, разрушение уже начинает свой путь. С переходом к третьей главе книги Бытия меняется не только ход повествования, меняется сама перспектива. Если прежде перед нами открывались дар жизни и красота замысла Творца, то теперь текст показывает, как внутри этой истории возникает возможность утраты. Именно поэтому третью главу книги Бытия нельзя читать как обычное повествование,

0: повествование о прошлом. Она не только рассказывает о том, что произошло у истоков человеческой истории, но и раскрывает то, что продолжает происходить внутри нас. Здесь змей вступает в разговор, звучит голос Бога в саду, а сами деревья оказываются не просто частью созданного мира. Перед нами язык образов, через который внешняя форма рассказа открывает более глубокую реальность. Обо всякой перемене говорит не только то, что появилось, но и то, чего больше нет. Поэтому прежде чем увидеть первый шаг человека в сторону разрушения, нужно еще раз взглянуть на ту реальность, в которой он находился до этого. Поэтому отец Фабио Рузини начинает разговор о третьей главе еще в конце второй. «И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились они». Здесь важно не свести наготу к вопросу о сексуальности. В Писании нагота прежде всего означает отсутствие покрова, состояние беззащитности и уязвимости. В других библейских историях нагота становится знаком оставленности. Отсутствие покрова говорит не просто о беззащитности, но и о том, что рядом нет того, кто позаботится о слабом и прикроет его уязвимость. Адам и жена его не защищены от собственной хрупкости. Они просто не боятся ее. Тогда становится понятнее, почему здесь так важно отсутствие стыда. Их нагота еще не переживается как опасность, от которой нужно спрятаться. Она не становится причиной страха. Но вскоре та же самая нагота станет для них непереносимой. Они увидят ее, испугаются и спрячутся. Ее появление покажет, что изменилось не тело, а отношение к собственной уязвимости. В самом начале третьей главы книги «Бытия» в нескольких строках помещается целая история. Здесь зло показано не только в своем появлении, но и в том, как оно постепенно меняет взгляд на действительность и находит путь к человеческому сердцу. Разобрать в одной беседе все невозможно, слишком много смысловых оттенков скрыто даже в начале текста. Послушаем первые слова стиха, и даже их окажется достаточно, чтобы увидеть неожиданное. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Змей назван здесь не просто хитрым, он хитрее всех зверей полевых. Почему тексту важно сказать именно это? Отец Рузини замечает. «Среди тех, кто населяет землю, человек не назван самым хитрым. Его особенность в другом. Он создан по образу Божию. Змей же обладает иной силой, стратегическим умом, способностью действовать расчетливо и незаметно. Вопрос уже не только в опасности змея, но и в том, что произойдет, если человек решит встретить его на этом поле, попытаться переиграть того, кто в этом искуснее него». Зло предлагает человеку не только противостояние, но и свои правила. Если человек принимает их, он начинает бороться на территории, где противник сильнее. Невозможно победить зло, просто став еще искуснее в его собственной логике. Иногда мудрость начинается именно с отказа вступить в игру, правила которой навязали человеку. Отец Фабио Рузини приводит здесь почти парадоксальный образ – пытаться перехитрить зло его собственными средствами, все равно, что пытаться обокрасть вора у него дома. Змей начинает не с утверждения, а с вопроса, и именно в этом его первая хитрость. «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Утверждение можно опровергнуть, вопрос, поставленный определенным образом, заставляет оправдываться того, кому он адресован. Поэтому змей не говорит Еве, что Бог плох или что его слово несправедливо. Он делает нечто тоньше, предлагает ей самой посмотреть на Божье слово глазами сомнения. В этом и заключается тонкость ловушки. Еве словно не оставляют возможности просто ответить «да» или «нет». Вопрос ставит ее в положение, где приходится объяснять, почему Бог установил такое ограничение. Божье Слово перестает быть для нее просто данностью, которой она доверяет, и становится тем, что необходимо объяснить и оправдать. Вопрос змея незаметно меняет саму точку, с которой она смотрит на Божье Слово. Внимание смещается с изобилия дозволенного на то единственное, что запрещено. В вопросе змея нет прямой лжи, напротив, он построен так, чтобы правда соседствовала с искажением. Бог действительно запретил есть плод одного дерева, но вопрос змея позволяет услышать это иначе, будто человеку вообще поставлены жесткие границы и разрешено далеко не все. Змей не искажает правду напрямую. Он меняет освещение, в котором она предстает, и внимание само собой перемещается с дара на запрет. Ева отвечает: «Плодов с дерев рая мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Рузини видит здесь две ошибки. Первая – Ева добавляет к Божьему Слову то, чего он не говорил – «не прикасайтесь». Заповедь, данная как защита, начинает выглядеть как чрезмерное ограничение. Вторая ошибка глубже – запрещенное дерево становится для нее центром сада. Как ребенок, которому разрешили все, кроме одной вещи, она перестает видеть дары и видит запрет. В этом и заключается настоящий удар змея. Он начинает менять образ Бога. Бог ставит в центре жизнь, змей ставит в центре запрет. Бог устанавливает запрет ради жизни, а человек начинает видеть в этом запрете угрозу самой жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!
2: Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь чтит память святой Клары, девы, соосновательницы ордена Кларисок. Будущая святая родилась в Ассизе в богатой семье. В 1212 году родители выразили желание выдать ее замуж, когда ей исполнилось лишь 12 лет. Однако длительное время ей удавалось убедить их повременить с планами замужества. В период Великого Поста 1212 года Франциск произнес ряд проповедей в соборе Сан-Руфино в Ассизи, на которых присутствовала Клара. Она была глубоко тронута его словами и окончательно приняла решение последовать за Христом по примеру Франциска. Приняла монашеское одеяние из рук святого Франциска, основала первый женский монастырь по его уставу при храме святого Дамьяна в Ассизи. В монастыре святого Дамьяна в абсолютной бедности Клара прожила 40 лет, исполняя самую тяжелую работу, несмотря на то, что была настоятельницей. Святые меняют мир к лучшему, преобразуют его надолго, вводя в него только любовь, вдохновленную Евангелием. 11 августа – годовщина смерти слуги Божьего отца Иоанна Тройго. Ян Тройго служил в Москве и в Санкт-Петербурге. Арестован в марте 1923 года. До 1926 года содержался в Сокольнической тюрьме в Москве. В феврале 1927 года отправлен на Соловки. Умер 11 августа 1932 года в Ленинграде. «Христе, Ты возлюбил меня».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 9 августа Лев XIV посвятил размышления перед молитвой Ангелус евангельскому повествованию о том, как Иисус шествует по водам Галилейского озера навстречу ученикам, застигнутым бурей. Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, папа напомнил, что сразу после чуда умножения хлебов и рыб учитель велел ученикам сесть в лодку и отправиться на другой берег, а сам удалился на гору, чтобы молиться в одиночестве. Оказавшись вдали от берега, апостолы попали в заложники встречного ветра и с трудом продвигались вперед. Святейший Отец обратил внимание на эту резкую перемену. Еще недавно, пережив вдохновляющий успех и став свидетелями поразительного чуда, теперь эти люди оказались беспомощны и испуганы перед лицом грозных волн. Когда на исходе ночи Иисус приблизился к ним по бурлящей воде, они в страхе приняли его за призрака. Однако Господь сразу успокоил их словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Присутствие Господа меняет абсолютно все. Петр даже делает несколько шагов по волнам ему навстречу, но затем, усомнившись и испугавшись, начинает тонуть. При этом Господь немедленно отвечает на его крик о помощи и спасает его. Когда учитель вошел в лодку, буря утихла, и из сердец учеников вознеслось спонтанное исповедание веры: «Истинно ты Сын Божий». Святейший Отец выделил важную духовную деталь этого события. Чтобы прийти к этому, ученикам оказалось недостаточно стать свидетелями чуда или иметь успех перед людьми. Им нужно было пройти через опыт собственной слабости и внутри этого опыта распознать присутствие Бога. Только так они смогли по-настоящему открыть свои глаза и сердца Его близости, обретя мир даже посреди бури. Папа напомнил слова, которые Иисус скажет им позже: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, если и горе сей скажете «поднимись и ввергнись в море», будет». Именно это апостолы и пережили на озере. Мир Христа, пребывавшего в молитве на горе, достиг их посреди разбушавшейся стихии. Епископ Рима пояснил, чему учит это евангельское чудо. Прежде всего, не превозноситься в моменты успеха и никогда не полагаться на самих себя. В то же время нельзя отчаиваться даже в самые темные минуты, когда мы чувствуем себя бессильными перед проблемами, и когда, несмотря на все наши усилия, нам кажется, что мы двигаемся скорее назад, чем вперед. Святейший Отец заверил, что в любых обстоятельствах Иисус не оставляет нас. Если мы со смирением принимаем Его в лодку нашей жизни, через молитву, святые таинства, внимание Его Слову, то именно в Нем мы обретаем мир, свет и силу для продолжения пути. В завершении катехизического наставления Лев XIV вознес молитву Пресвятой Богородице, прославленной за свою веру, дабы она помогла христианам жить с таким упованием на Господа. Папа Лев XIV направил письмо госсекретарю кардиналу Пьетро Паролину, назначенному папским легатом на торжества 16 и 17 августа в Катании по случаю 900-летия возвращения мощей святой Агаты, покровительницы города. В мученичестве святой Агаты, выдающемся примере верности Христу и любви, достигшей полной самоотдачи, церковная община созерцает победу благодати над насилием, веры над страхом и любви над смертью, пишет папа. Святая Агата, совсем юная девушка, была подвергнута жестоким пыткам и убита за отказ отречься от веры во время антихристианских гонений, развязанных римским императором Децием в III веке. По словам Льва XIV, мученица приобщилась к Пасхе Христа и остается светлым свидетельством силы, которую Господь дарует тем, кто непоколебимо выстаивает искушения и испытания. В Катании святую Агату называют Сантуца. Покровительница сицилийского города является живым присутствием, оберегающим христианскую память народа и призывающим к евангельской последовательности жизни, а также к надежде и любви. Именно это живое присутствие делает зримым общение святых и укрепляет в верующих сознание того, что Церковь, странница на земле, поддерживается заступничеством и примером тех, кто уже стал причастен небесной славе, подчеркивает Святейший Отец. 10 августа Святейший Отец принял отставку епископа Аделио де Лоро с пасторского управления Карагандинской епархии в Казахстане в связи с достижением им 75-летнего возраста, согласно канону 401, первому параграфу Кодексу канонического права. Папа назначил ее новым епископом монсеньора Петра Петлованова, священника Fidei Donum, архиепархии Перемышля в Польше, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. Петр Петлованый родился 7 мая 1969 года в польском городе Бжозов. По окончании школы поступил в высшую духовную семинарию архиепархии Пшемысля. В 1994 году получил степень бакалавра в Люблинском католическом университете, а в 2018 году защитил докторскую диссертацию по богословию в Папском университете имени Иоанна Павла II в Кракове. Его рукоположение в священники состоялось 28 мая 1994 года с инкардинацией в архиепархию Пшемысля. После первого года служения в качестве викария прихода Пресвятой Троицы в Лежайске отец Петр был направлен в Казахстан как священник Fidei Donum. В первые годы миссии он служил настоятелем прихода святого Иосифа в Макчинске, затем прихода святого Авраама в Щучинске. С 2001 по 2007 год был настоятелем Кафедрального собора Матери Божьей Неустанной Помощи в Астане. В 2008 и в 2009 годах отец Петлованый исполнял обязанности префекта по воспитанию, а с 2011 по 2018 год был ректором межепархиальной семинарии в Караганде, С 2018 года он занимает должность пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. С 2023 по 2025 год священник руководил приходом царицы Святого Розария в селе Акмол, после чего в 2025 году повторно принял попечение о кафедральном соборе Астаны в качестве его настоятеля. Согласно коммюнике апостольской нунциатуры в Республике Казахстан, хиротония нового епископа состоится 10 октября 2026 года в Кафедральном соборе Караганды.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
3: Прежде чем повествование книги Бытия приведет нас к нарушению прежней близости человека с Богом, обратим внимание на то, что ему предшествует. В начале третьей главы перед нами открывается едва заметный поворот, смысл которого становится понятным лишь тогда, когда все уже изменилось. А между тем, именно здесь, где еще ничего не разрушено, разрушение уже начинает свой путь. С переходом к третьей главе книги Бытия меняется не только ход повествования, меняется сама перспектива. Если прежде перед нами открывались дар жизни и красота замысла Творца, то теперь текст показывает, как внутри этой истории возникает возможность утраты. Именно поэтому третью главу книги Бытия нельзя читать как обычное повествование о прошлом. Она не только рассказывает о том, что произошло у истоков человеческой истории, но и раскрывает то, что продолжает происходить внутри нас. Здесь змей вступает в разговор, звучит голос Бога в саду, а сами деревья оказываются не просто частью созданного мира. Перед нами язык образов, через который внешняя форма рассказа открывает более глубокую реальность. Обо всякой перемене говорит не только то, что появилось, но и то, чего больше нет. Поэтому прежде чем увидеть первый шаг человека в сторону разрушения, нужно еще раз взглянуть на ту реальность, в которой он находился до этого. Поэтому отец Фабио Розини начинает разговор о третьей главе еще в конце второй. «И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились они». Здесь важно не свести наготу к вопросу о сексуальности. В Писании нагота прежде всего означает отсутствие покрова, состояние беззащитности и уязвимости. В других библейских историях нагота становится знаком оставленности. Отсутствие покрова говорит не просто о беззащитности, но и о том, что рядом нет того, кто позаботится о слабом и прикроет его уязвимость. Адам и жена его – не защищены от собственной хрупкости. Они просто не боятся ее. Тогда становится понятнее, почему здесь так важно отсутствие стыда. Их нагота еще не переживается как опасность, от которой нужно спрятаться. Она не становится причиной страха. Но вскоре та же самая нагота станет для них непереносимой. Они увидят ее, испугаются и спрячутся. Ее появление покажет, что изменилось не тело, а отношение к собственной уязвимости. В самом начале третьей главы книги Бытия в нескольких строках помещается целая история. Здесь зло показано не только в своем появлении, но и в том, как оно постепенно меняет взгляд на действительность и находит путь к человеческому сердцу. Разобрать в одной беседе все невозможно, слишком много смысловых оттенков скрыто даже в начале текста. Послушаем первые слова стиха, и даже их окажется достаточно, чтобы увидеть неожиданное. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». Змей назван здесь не просто хитрым, он хитрее всех зверей полевых. Почему тексту важно сказать именно это? Отец Розини замечает, среди тех, кто населяет землю, человек не назван самым хитрым. Его особенность в другом. Он создан по образу Божию. Змей же обладает иной силой, стратегическим умом, способностью действовать расчетливо и незаметно. Вопрос уже не только в опасности змея, но и в том, что произойдет, если человек решит встретить его на этом поле, попытаться переиграть того, кто в этом искуснее него. Зло предлагает человеку не только противостояние, но и свои правила. Если человек принимает их, он начинает бороться на территории, где противник сильнее. Невозможно победить зло, просто став еще искуснее в его собственной логике. Иногда мудрость начинается именно с отказа вступить в игру, правила которой навязали человеку. Отец Фабио Розини приводит здесь почти парадоксальный образ. Пытаться перехитрить зло его собственными средствами. Все равно, что пытаться обокрасть вора у него дома. Змей начинает не с утверждения, а с вопроса. И именно в этом его первая хитрость. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Утверждение можно опровергнуть. Вопрос, поставленный определенным образом, заставляет оправдываться того, кому он адресован. Поэтому змей не говорит Еве, что Бог плох или что его слово несправедливо. Он делает нечто тоньше, предлагает ей самой посмотреть на Божье слово глазами сомнения. В этом и заключается тонкость ловушки. Еве словно не оставляют возможности просто ответить «да» или «нет». Вопрос ставит ее в положение, где приходится объяснять, почему Бог установил такое ограничение. Божье слово перестает быть для нее просто данностью, которой она доверяет, и становится тем, что необходимо объяснить и оправдать. Вопрос змея незаметно меняет саму точку, с которой она смотрит на Божье слово. Внимание смещается с изобилия дозволенного на то единственное, что запрещено. В вопросе змея нет прямой лжи, напротив, он построен так, чтобы правда соседствовала с искажением. Бог действительно запретил есть плод одного дерева, но вопрос змея позволяет услышать это иначе, будто человеку вообще поставлены жесткие границы и разрешено далеко не все. Змей не искажает правду напрямую. Он меняет освещение, в котором она предстает, и внимание само собой перемещается с дара на запрет. Ева отвечает: «Плодов с дерев рая мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Розини видит здесь две ошибки. Первая — Ева добавляет к Божьему слову то, чего он не говорил — «не прикасайтесь». Заповедь, данная как защита, начинает выглядеть как чрезмерное ограничение. Вторая ошибка глубже — запрещенное дерево становится для нее центром сада. Как ребенок, которому разрешили все, кроме одной вещи, она перестает видеть дары и видит запрет. В этом и заключается настоящий удар змея. Он начинает менять образ Бога. Бог ставит в центре жизнь, змей ставит в центре запрет. Бог устанавливает запрет ради жизни, а человек начинает видеть в этом запрете угрозу самой жизни.
4: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 12 августа. Католическая церковь чтит память блаженного Иннокентия XI, папы Римского. Кардинальское достоинство он получил в возрасте 33 лет. На апостольский престол был избран в 1676 году. Иннокентий XI начал свой понтификат с реформы церковных отношений, положив конец практике непотизма, кумовства, то есть предоставления привилегий родственникам, друзьям, вне зависимости от их профессиональных качеств. Иннокентий XI взял под контроль доходы куриальных сановников, уничтожил всякого рода должности, приносящие доход, но не связанные с какими-либо серьезными обязанностями. Папа Иннокентий XI умер 12 августа 1689 года. Процесс его беатификации закончился только в 1956 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Павла Шуберта. Служил в селе Семеновка на Кубани, в Симферополе, Одессе. Был арестован в 1932 году, отправлен в лагерь в Карелии. Расстрелян в августе 1937 года. «Христе, ты возлюбил меня».
2: Новости из Ватикана по-русски. Святейший Отец с глубокой скорбью воспринял известие о разрушительном землетрясении, произошедшем 10 августа в Колумбии, и выразил духовную близость всем пострадавшим от стихийного бедствия. В телеграмме на имя председателя поместной епископской конференции Лев XIV возносит молитвы об упокоении погибших, передает соболезнования семьям, оплакивающим утрату близких, и молится о скорейшем восстановлении тех, кого коснулась эта трагедия. Особую благодарность папа выражает спасателям и всем, кто самоотверженно трудится в поисково-спасательных работах и оказании помощи пострадавшим. В конце послания Лев XIV вверяет колумбийский народ заступничеству Пресвятой Богородицы и преподает апостольское благословение.

Иерархи епископской конференции Колумбии призвали жителей страны к солидарности с пострадавшими от мощного землетрясения, произошедшего 10 августа на западе страны. В специальном обращении прелаты заверяют в поддержке, вознося молитвы об усопших и пропавших без вести, о раненых и обо всех пострадавших семьях. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались в значительной части страны и за ее пределами. По последним данным, погибли более 130 человек, почти 600 получили ранения. Под завалами зданий спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Сильнее всего пострадала Перейра. Повреждения зафиксированы также в Манисалесе, Кали и Кибдо, где под удар попали в том числе больницы, школы и храмы, в частности, кафедральный собор Манисалеса. «Никто не может в одиночку справиться с чрезвычайной ситуацией такого масштаба», говорится в послании по местной церкви. Епископы призывают колумбийцев вновь ощутить себя единой семьей и ответить на страдания ближних щедростью, ответственностью и солидарностью. Особую молитву пастыри возносят за спасателей, сотрудников экстренных служб и медицинских учреждений, волонтеров и военнослужащих, участвующих в поисково-спасательных работах. Пусть каждый жест помощи, протянутая рука и общие усилия станут зримым знаком братства и надежды, говорится в коммюнике. Местные церковные общины уже включились в помощь пострадавшим. В затронутых бедствием епархиях продовольственные банки начали сбор гуманитарной помощи для выживших. Епископы сообщили, что в ближайшее время объявят и другие конкретные способы организации солидарной поддержки. В конце послания архиереи вверяют Колумбию и особенно пострадавшие общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, призывая сохранять единство, взаимную заботу и надежду перед лицом бедствия.

0: С 6 по 9 августа в Иркутске проходила 24-я встреча молодежи самой большой по площади католической епархии мира. Она собрала около 80 участников из Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Всему, что происходило в эти дни, задала тон актуальная тема «Сети Иисуса на пути к полному присутствию». Первый призыв, который услышали молодые люди «Достаньте свои смартфоны», удивил и вызвал любопытство. Телефоны стали для участников встречи инструментами, с помощью которых они учились видеть ближнего не только в реальной жизни, но и в сети, а также делиться друг с другом своими историями. Духовным центром этих дней, организованных епархией Святого Иосифа в Иркутске, стала притча о добром самарянине. У молодежи была возможность взглянуть на нее под другим углом. Кто из троих, проходящих мимо раненого, узнал его историю? Кто услышал, что на него напали разбойники? Только тот, кто не прошел мимо. Эта притча актуальна и в наши дни, тем более, что в современном мире появились способы пройти мимо, вовсе не двигаясь с места. У этого явления, когда человек погружается в смартфон, а сидящий рядом вдруг словно исчезает, даже появилось особое понятие – баффинг. Каждый из участников мог подтвердить, что не раз оказывался по обе стороны – того, кто игнорирует ближнего, и того, кто как будто перестает существовать. Но виновата ли в этом сама технология? Вовсе нет. Она – не абсолютное зло, не добро. Именно человек принимает решение, как технология будет служить миру. Этот выбор делает и каждый, беря в руки смартфон. Что значит сделать выбор в пользу ближнего, пользуясь телефоном? Об этом размышлял во время конференции отец Мариан Пециар. Он предложил изменить подход. В сети, где все пытаются в первую очередь заявить о себе, стоит попробовать услышать и увидеть другого. С этого взгляда, который замечает ближнего, начинается любой диалог, а он – самый верный путь преодоления конфликтов в мире. Отец Мариан призвал молодежь оставаться христианами и в цифровой среде. Связи между вами могут работать уже сейчас. Создавайте группы для общения, встречайтесь и ищите вдохновение друг у друга. Социальные сети – это место, где встреча с церковью только начинается, ведь нельзя скачать причастие или обнять кого-то по интернету. Соцсети – это притвор храма, и только у церкви есть сила вытащить людей из одиночества, в том числе из одиночества экранов. Каждый день молодежь училась слушать друг друга и делиться своими историями, выполняя небольшие задания. В первый день организаторы предложили каждому познакомиться поближе с участником встречи из другого прихода и обсудить несколько вопросов, касающихся их планов на будущее, трудности, с которыми они сталкиваются, и тем, что помогает с ними справляться. Обсуждая первый опыт слушания, ребята с удовольствием отмечали, что в переживаниях другого часто видели самих себя, свои сомнения, страхи и надежды. Эти беседы стали первым опытом более глубокой встречи друг с другом. Следующий этап – возможность поделиться историей своей жизни через один из кадров фотогалереи смартфона. Молодежь охотно показывала снимки, хранившие память об особых событиях их жизни. Для одного важной стала первая поездка с отцом на моторной лодке, для другого – случайное фото светящегося радостью ребенка. В трудные моменты оно напоминало, как важно сохранять в жизни детскую способность искренне радоваться мелочам. Один из дней молодежь провела на Байкале. Солнечная погода и красота сибирской природы стали великолепным фоном для создания видеоисторий, над которыми ребята трудились весь день. Молодые люди создали 15 видеороликов, каждый из которых на свой лад передавал истории их веры, призвания и жизненных выборов. Катя Полуэктова из Читы во время совместного просмотра этих свидетельств заметила: «Может, нам не так важна красота окружающего мира, как возможность разделить восхищение им с кем-то близким?» Каждый день молодежь на духовном пути сопровождал пример молодых святых церкви. Карло Акутис, Сандро Сабаттини, Маттео Фарина и Гвидо Шафер – все они воплощали свою веру через служение нуждающимся как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве. Они выбрали полноту жизни, которую можно обрести только с Богом. Завершая встречу, ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович призвал молодежь не поддаваться сомнениям, но помнить, что Бог всегда рядом. Сети Иисуса – это не плен, а любящие объятия Бога и благодать, которой Он нас окружает, подчеркнул владыка. По словам молодежи, не забывать об этом помогают ежегодные встречи. Они укрепляют нашу веру, чтобы на глубоких водах жизни мы оставались в сетях Иисуса и никогда не покидали их, поделился Миша Бояринов из Красноярска. В последний день во время торжественной мессы впервые на русском языке прозвучал гимн предстоящих Всемирных дней молодежи в Сеуле «Мужайтесь, я победил мир». Ребята из Красноярского прихода Преображения Господня вместе с сестрами милосердия святого Карла Борромео подготовили его перевод по дороге на встречу в Иркутск. Совместное исполнение гимна молодежью епархии ознаменовало начало духовной подготовки к встрече в Южной Корее. 10 августа папа Лев XIV назначил новым епископом Карагандинской епархии в Казахстане монсеньора Петра Петлованова, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. По словам прелата, это новый способ служить церкви и жителям Казахстана. В интервью Ватиканскому радио монсеньор Петлованы рассказал о том, как он воспринял решение Папы Римского и какие надежды связывает с новой миссией.
1: Назначение Святейшего Отца, прежде всего, я принял с благодарностью, но одновременно с большим смирением и осознанием ответственности. Самое епископское служение для меня – это не награда и не какое-то почетное отличие, а призыв к еще большей службе церкви и человеку. Когда человек много лет живет и трудится в Казахстане, то эта страна становится для него домом. Поэтому я воспринимаю это назначение скорее как продолжение уже начатого пути, который начался для меня еще во время диаконского служения, а не как начало совершенно нового этапа. Меняется форма служения, но остается то же желание быть рядом с людьми, проповедовать Евангелие и помогать нашей поместной церкви возрастать в Святом Духе. Надеюсь, что мое служение прежде всего будет служением единству, единству между священниками, монашествующими мирянами, между разными поколениями и народами. Церковь в Казахстане очень разнообразна, но именно это многообразие может быть ее большим богатством. Мне также хотелось бы уделять особое внимание молодежи и призваниям к священству и монашеской жизни. Будущее церкви зависит не только от того, сколько у нас храмов или других церковных структур. Прежде всего, оно зависит от людей, которые готовы посвятить свою жизнь Христу и служению другим. Поэтому я принимаю это назначение, доверяясь полностью Богу. Если Господь призывает, значит, обязательно даст благодать, необходимую для того, чтобы ее исполнить. Я понимаю, что впереди много труда, но еще больше верую в то, что впереди много Божьего действия, надеюсь на Его благословение, и об этом молю и прошу Всевышнего.
0: Папа Лев XIV поручил монсеньору Петлованому пасторское окормление Карагандинской епархии, которую тот хорошо знает, в частности, по временам служения в духовной семинарии. На вопрос об особенности и духовном богатстве этой церкви прелат ответил.
1: Да, это так. Карагандинская епархия мне очень близка. Многие годы я имел возможность служить в духовной семинарии, сначала префектом, а потом ректором. Это был период, который очень сильно повлиял на мою жизнь и на мое понимание церкви в Казахстане. Карагандинская церковь — это особое место. Это наш казахстанский Рим. Ее фундаментом является вера людей, которые в годы преследований не перестали быть верными Христу. И Караганда, и весь этот регион отмечены историей депортаций, лагерей и страданий. И все же именно из этого страдания выросла церковь, которая сегодня живет, молится и свидетельствует о Христе. Это церковь, которая очень хорошо знает цену веры и свободы. Главное богатство этой епархии — это люди. Люди простой, часто очень стойкой веры. Среди них потомки переселенцев, среди них многие разные национальности, люди-представители разных этносов, культур. И именно это многообразие является частью истории Казахстана и одновременно, как я уже говорил, большим богатством церкви, которая старается собирать людей вокруг Христа, независимо от языка, происхождения и культуры. Особое место занимает высшая духовная семинария в Караганде. Это уникальное для региона место, поскольку ее миссия выходит за пределы одной епархии и связана с формированием будущих священников для церкви в Центральной Азии. Я надеюсь, что смогу продолжить то, что на протяжении многих лет создавали мои предшественники, священники, монашествующие и, прежде всего, верующие. Мне очень хотелось бы, чтобы церковь в Караганде осталась живой церковью, верной своей истории, но одновременно смело смотрящей в будущее. Поэтому я убежден, что у Карагандинской церкви есть особая миссия свидетельствовать о том, что даже там, где человек пытался уничтожить веру, Бог способен из страдания создать новую жизнь. Это послание важно не только для Казахстана, но и для всей церкви. Поэтому я возвращаюсь в Караганду не просто как человек, который хорошо знает это место, но хочу быть пастырем, который хочет заново слушать эту церковь, вместе с ней молиться и вместе с ней распознавать путь, по которому ведет ее Святой Дух.
2: Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 12 августа. Католическая церковь чтит память блаженного Иннокентия XI, папы Римского. Кардинальское достоинство он получил в возрасте 33 лет. На апостольский престол был избран в 1676 году. Иннокентий XI начал свой понтификат с реформы церковных отношений, положив конец практике непотизма, кумовства, то есть предоставления привилегий родственникам, друзьям, вне зависимости от их профессиональных качеств. Иннокентий XI взял под контроль доходы куриальных сановников, уничтожил всякого рода должности, приносящие доход, но не связанные с какими-либо серьезными обязанностями. Папа Иннокентий XI умер 12 августа 1689 года. Процесс его беатификации закончился только в 1956 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Павла Шуберта. Служил в селе Семеновка на Кубани, в Симферополе, Одессе. Был арестован в 1932 году, отправлен в лагерь в Карелии. Расстрелян в августе 1937 года. «Христе, ты возлюбил меня».
2: Новости из Ватикана по-русски. Святейший Отец с глубокой скорбью воспринял известие о разрушительном землетрясении, произошедшем 10 августа в Колумбии, и выразил духовную близость всем пострадавшим от стихийного бедствия. В телеграмме на имя председателя поместной епископской конференции Лев XIV возносит молитвы об упокоении погибших, передает соболезнования семьям, оплакивающим утрату близких, и молится о скорейшем восстановлении тех, кого коснулась эта трагедия. Особую благодарность папа выражает спасателям и всем, кто самоотверженно трудится в поисково-спасательных работах и оказании помощи пострадавшим. В конце послания Лев XIV вверяет колумбийский народ заступничеству Пресвятой Богородицы и преподает апостольское благословение.

Иерархи епископской конференции Колумбии призвали жителей страны к солидарности с пострадавшими от мощного землетрясения, произошедшего 10 августа на западе страны. В специальном обращении прелаты заверяют в поддержке, вознося молитвы об усопших и пропавших без вести, о раненых и обо всех пострадавших семьях. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались в значительной части страны и за ее пределами. По последним данным, погибли более 130 человек, почти 600 получили ранения. Под завалами зданий спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Сильнее всего пострадала Перейра. Повреждения зафиксированы также в Манисалесе, Кали и Кибдо, где под удар попали в том числе больницы, школы и храмы, в частности, кафедральный собор Манисалеса. «Никто не может в одиночку справиться с чрезвычайной ситуацией такого масштаба», говорится в послании по местной церкви. Епископы призывают колумбийцев вновь ощутить себя единой семьей и ответить на страдания ближних щедростью, ответственностью и солидарностью. Особую молитву пастыри возносят за спасателей, сотрудников экстренных служб и медицинских учреждений, волонтеров и военнослужащих, участвующих в поисково-спасательных работах. Пусть каждый жест помощи, протянутая рука и общие усилия станут зримым знаком братства и надежды, говорится в коммюнике. Местные церковные общины уже включились в помощь пострадавшим. В затронутых бедствием епархиях продовольственные банки начали сбор гуманитарной помощи для выживших. Епископы сообщили, что в ближайшее время объявят и другие конкретные способы организации солидарной поддержки. В конце послания архиереи вверяют Колумбию и особенно пострадавшие общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, призывая сохранять единство, взаимную заботу и надежду перед лицом бедствия.

0: 6 по 9 августа в Иркутске проходила 24-я встреча молодежи самой большой по площади католической епархии мира. Она собрала около 80 участников из Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Всему, что происходило в эти дни, задала тон актуальная тема «Сети Иисуса на пути к полному присутствию». Первый призыв, который услышали молодые люди «Достаньте свои смартфоны», удивил и вызвал любопытство. Телефоны стали для участников встречи инструментами, с помощью которых они учились видеть ближнего не только в реальной жизни, но и в сети, а также делиться друг с другом своими историями. Духовным центром этих дней, организованных епархией Святого Иосифа в Иркутске, стала притча о добром самарянине. У молодежи была возможность взглянуть на нее под другим углом. Кто из троих, проходящих мимо раненого, узнал его историю? Кто услышал, что на него напали разбойники? Только тот, кто не прошел мимо. Эта притча актуальна и в наши дни, тем более, что в современном мире появились способы пройти мимо, вовсе не двигаясь с места. У этого явления, когда человек погружается в смартфон, а сидящий рядом вдруг словно исчезает, даже появилось особое понятие – баффинг. Каждый из участников мог подтвердить, что не раз оказывался по обе стороны – того, кто игнорирует ближнего, и того, кто как будто перестает существовать. Но виновата ли в этом сама технология? Вовсе нет. Она не абсолютное зло, не добро. Именно человек принимает решение, как технология будет служить миру. Этот выбор делает и каждый, беря в руки смартфон. Что значит сделать выбор в пользу ближнего, пользуясь телефоном? Об этом размышлял во время конференции отец Мариан Пециар. Он предложил изменить подход. В сети, где все пытаются в первую очередь заявить о себе, стоит попробовать услышать и увидеть другого. С этого взгляда, который замечает ближнего, начинается любой диалог, а он – самый верный путь преодоления конфликтов в мире. Отец Мариан призвал молодежь оставаться христианами и в цифровой среде. Связи между вами могут работать уже сейчас. Создавайте группы для общения, встречайтесь и ищите вдохновение друг у друга. Социальные сети – это место, где встреча с церковью только начинается, ведь нельзя скачать причастие или обнять кого-то по интернету. Соцсети – это притвор храма, и только у церкви есть сила вытащить людей из одиночества, в том числе из одиночества экранов. Каждый день молодежь училась слушать друг друга и делиться своими историями, выполняя небольшие задания. В первый день организаторы предложили каждому познакомиться поближе с участником встречи из другого прихода и обсудить несколько вопросов, касающихся их планов на будущее, трудностей, с которыми они сталкиваются, и тем, что помогает с ними справляться. Обсуждая первый опыт слушания, ребята с удовольствием отмечали, что в переживаниях другого часто видели самих себя, свои сомнения, страхи и надежды. Эти беседы стали первым опытом более глубокой встречи друг с другом. Следующий этап – возможность поделиться историей своей жизни через один из кадров фотогалереи смартфона. Молодежь охотно показывала снимки, хранившие память об особых событиях их жизни. Для одного важной стала первая поездка с отцом на моторной лодке, для другого – случайное фото светящегося радостью ребенка. В трудные моменты оно напоминало, как важно сохранять в жизни детскую способность искренне радоваться мелочам. Один из дней молодежь провела на Байкале. Солнечная погода и красота сибирской природы стали великолепным фоном для создания видеоисторий, над которыми ребята трудились весь день. Молодые люди создали 15 видеороликов, каждый из которых на свой лад передавал истории их веры, призвания и жизненных выборов. Катя Полуэктова из Читы во время совместного просмотра этих свидетельств заметила: «Может, нам не так важна красота окружающего мира, как возможность разделить восхищение им с кем-то близким?» Каждый день молодежь на духовном пути сопровождал пример молодых святых церкви. Карло Акутис, Сандро Сабаттини, Маттео Фарина и Гвидо Шафер – все они воплощали свою веру через служение нуждающимся как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве. Они выбрали полноту жизни, которую можно обрести только с Богом. Завершая встречу, ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович призвал молодежь не поддаваться сомнениям, но помнить, что Бог всегда рядом. Сети Иисуса – это не плен, а любящие объятия Бога и благодать, которой Он нас окружает, подчеркнул владыка. По словам молодежи, не забывать об этом помогают ежегодные встречи. Они укрепляют нашу веру, чтобы на глубоких водах жизни мы оставались в сетях Иисуса и никогда не покидали их, поделился Миша Бояринов из Красноярска. В последний день во время торжественной мессы впервые на русском языке прозвучал гимн предстоящих Всемирных дней молодежи в Сеуле «Мужайтесь, я победил мир». Ребята из Красноярского прихода Преображения Господня вместе с сестрами милосердия святого Карла Борромео подготовили его перевод по дороге на встречу в Иркутск. Совместное исполнение гимна молодежью епархии ознаменовало начало духовной подготовки к встрече в Южной Корее. 10 августа папа Лев XIV назначил новым епископом Карагандинской епархии в Казахстане монсеньора Петра Петлованова, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. По словам прелата, это новый способ служить церкви и жителям Казахстана. В интервью Ватиканскому радио монсеньор Петлованы рассказал о том, как он воспринял решение Папы Римского и какие надежды связывает с новой миссией.
1: Назначение Святейшего Отца прежде всего я принял с благодарностью, но одновременно с большим смирением и осознанием ответственности. Самое епископское служение для меня – это не награда и не какое-то почетное отличие, а призыв к еще большей службе церкви и человеку. Когда человек много лет живет и трудится в Казахстане, то эта страна становится для него домом. Поэтому я воспринимаю это назначение скорее как продолжение уже начатого пути, который начался для меня еще во время диаконского служения, а не как начало совершенно нового этапа. Меняется форма служения, но остается тоже желание быть рядом с людьми, проповедовать Евангелие и помогать нашей поместной церкви возрастать в Святом Духе. Надеюсь, что мое служение прежде всего будет служением единству, единству между священниками, монашествующими мирянами, между разными поколениями и народами. Церковь в Казахстане очень разнообразна, но именно это многообразие может быть ее большим богатством. Мне также хотелось бы уделять особое внимание молодежи и призваниям к священству и монашеской жизни. Будущее церкви зависит не только от того, сколько у нас храмов или других церковных структур. Прежде всего, оно зависит от людей, которые готовы посвятить свою жизнь Христу и служению другим. Поэтому я принимаю это назначение, доверяясь полностью Богу. Если Господь призывает, значит, обязательно даст благодать, необходимую для того, чтобы ее исполнить. Я понимаю, что впереди много труда, но еще больше верую в то, что впереди много Божьего действия, надеюсь на Его благословение, и об этом молю и прошу Всевышнего.
0: Папа Лев XIV поручил монсеньору Петлованому пасторское окормление Карагандинской епархии, которую тот хорошо знает, в частности, по временам служения в духовной семинарии. На вопрос об особенности и духовном богатстве этой церкви прелат ответил.
1: Да, это так. Карагандинская епархия мне очень близка. Многие годы я имел возможность служить в духовной семинарии, сначала префектом, а потом ректором. Это был период, который очень сильно повлиял на мою жизнь и на мое понимание церкви в Казахстане. Карагандинская церковь — это особое место. Это наш казахстанский Рим. Ее фундаментом является вера людей, которые в годы преследований не перестали быть верными Христу. И Караганда, и весь этот регион отмечены историей депортации, лагерей и страданий. И все же именно из этого страдания выросла церковь, которая сегодня живет, молится и свидетельствует о Христе. Это церковь, которая очень хорошо знает цену веры и свободы. Главное богатство этой епархии — это люди. Люди простой, часто очень стойкой веры. Среди них потомки переселенцев, среди них многие разные национальности, люди-представители разных этносов, культур. И именно это многообразие является частью истории Казахстана и одновременно, как я уже говорил, большим богатством церкви, которая старается собирать людей вокруг Христа, независимо от языка, происхождения и культуры. Особое место занимает высшая духовная семинария в Караганде. Это уникальное для региона место, поскольку ее миссия выходит за пределы одной епархии и связана с формированием будущих священников для церкви в Центральной Азии. Я надеюсь, что смогу продолжить то, что на протяжении многих лет создавали мои предшественники, священники, монашествующие и, прежде всего, верующие. Мне очень хотелось бы, чтобы церковь в Караганде осталась живой церковью, верной своей истории, но одновременно смело смотрящей в будущее. Поэтому я убежден, что у Карагандинской церкви есть особая миссия свидетельствовать о том, что даже там, где человек пытался уничтожить веру, Бог способен из страдания создать новую жизнь. Это послание важно не только для Казахстана, но и для всей церкви. Поэтому я возвращаюсь в Караганду не просто как человек, который хорошо знает это место, но хочу быть пастырем, который хочет заново слушать эту церковь, вместе с ней молиться и вместе с ней распознавать путь, по которому ведет ее Святой Дух.
2: Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 12 августа. Католическая церковь чтит память блаженного Иннокентия XI, папы Римского. Кардинальское достоинство он получил в возрасте 33 лет. На апостольский престол был избран в 1676 году. Иннокентий XI начал свой понтификат с реформы церковных отношений, положив конец практике непотизма, кумовства, то есть предоставления привилегий родственникам, друзьям, вне зависимости от их профессиональных качеств. Иннокентий XI взял под контроль доходы куриальных сановников, уничтожил всякого рода должности, приносящие доход, но не связанные с какими-либо серьезными обязанностями. Папа Иннокентий XI умер 12 августа 1689 года. Процесс его беатификации закончился только в 1956 году. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Павла Шуберта. Служил в селе Семеновка на Кубани, в Симферополе, Одессе. Был арестован в 1932 году, отправлен в лагерь в Карелии. Расстрелян в августе 1937 года. «Христе, ты возлюбил меня».
2: Новости из Ватикана по-русски. Святейший Отец с глубокой скорбью воспринял известие о разрушительном землетрясении, произошедшем 10 августа в Колумбии, и выразил духовную близость всем пострадавшим от стихийного бедствия. В телеграмме на имя председателя поместной епископской конференции Лев XIV возносит молитвы об упокоении погибших, передает соболезнования семьям, оплакивающим утрату близких, и молится о скорейшем восстановлении тех, кого коснулась эта трагедия. Особую благодарность папа выражает спасателям и всем, кто самоотверженно трудится в поисково-спасательных работах и оказании помощи пострадавшим. В конце послания Лев XIV вверяет колумбийский народ заступничеству Пресвятой Богородицы и преподает апостольское благословение.

Иерархи епископской конференции Колумбии призвали жителей страны к солидарности с пострадавшими от мощного землетрясения, произошедшего 10 августа на западе страны. В специальном обращении прелаты заверяют в поддержке, вознося молитвы об усопших и пропавших без вести, о раненых и обо всех пострадавших семьях. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло утром 10 августа с эпицентром в районе Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Толчки ощущались в значительной части страны и за ее пределами. По последним данным, погибли более 130 человек, почти 600 получили ранения. Под завалами зданий спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Сильнее всего пострадала Перейра. Повреждения зафиксированы также в Манисалесе, Кали и Кибдо, где под удар попали в том числе больницы, школы и храмы, в частности, кафедральный собор Манисалеса. «Никто не может в одиночку справиться с чрезвычайной ситуацией такого масштаба», говорится в послании по местной церкви. Епископы призывают колумбийцев вновь ощутить себя единой семьей и ответить на страдания ближних щедростью, ответственностью и солидарностью. Особую молитву пастыри возносят за спасателей, сотрудников экстренных служб и медицинских учреждений, волонтеров и военнослужащих, участвующих в поисково-спасательных работах. Пусть каждый жест помощи, протянутая рука и общие усилия станут зримым знаком братства и надежды, говорится в коммюнике. Местные церковные общины уже включились в помощь пострадавшим. В затронутых бедствием епархиях продовольственные банки начали сбор гуманитарной помощи для выживших. Епископы сообщили, что в ближайшее время объявят и другие конкретные способы организации солидарной поддержки. В конце послания архиереи вверяют Колумбию и особенно пострадавшие общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, призывая сохранять единство, взаимную заботу и надежду перед лицом бедствия.

0: С 6 по 9 августа в Иркутске проходила 24-я встреча молодежи самой большой по площади католической епархии мира. Она собрала около 80 участников из Красноярского края, Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Всему, что происходило в эти дни, задала тон актуальная тема «Сети Иисуса на пути к полному присутствию». Первый призыв, который услышали молодые люди «достаньте свои смартфоны», удивил и вызвал любопытство. Телефоны стали для участников встречи инструментами, с помощью которых они учились видеть ближнего не только в реальной жизни, но и в сети, а также делиться друг с другом своими историями. Духовным центром этих дней, организованных епархией Святого Иосифа в Иркутске, стала притча о добром самарянине. У молодежи была возможность взглянуть на нее под другим углом. Кто из троих, проходящих мимо раненого, узнал его историю? Кто услышал, что на него напали разбойники? Только тот, кто не прошел мимо. Эта притча актуальна и в наши дни, тем более, что в современном мире появились способы пройти мимо, вовсе не двигаясь с места. У этого явления, когда человек погружается в смартфон, а сидящий рядом вдруг словно исчезает, даже появилось особое понятие – баффинг. Каждый из участников мог подтвердить, что не раз оказывался по обе стороны – того, кто игнорирует ближнего, и того, кто как будто перестает существовать. Но виновата ли в этом сама технология? Вовсе нет. Она – не абсолютное зло, не добро. Именно человек принимает решение, как технология будет служить миру. Этот выбор делает и каждый, беря в руки смартфон. Что значит сделать выбор в пользу ближнего, пользуясь телефоном? Об этом размышлял во время конференции отец Мариан Пециар. Он предложил изменить подход. В сети, где все пытаются в первую очередь заявить о себе, стоит попробовать услышать и увидеть другого. С этого взгляда, который замечает ближнего, начинается любой диалог, а он – самый верный путь преодоления конфликтов в мире. Отец Мариан призвал молодежь оставаться христианами и в цифровой среде. Связи между вами могут работать уже сейчас. Создавайте группы для общения, встречайтесь и ищите вдохновение друг у друга. Социальные сети – это место, где встреча с церковью только начинается, ведь нельзя скачать причастие или обнять кого-то по интернету. Соцсети – это притвор храма, и только у церкви есть сила вытащить людей из одиночества, в том числе из одиночества экранов. Каждый день молодежь училась слушать друг друга и делиться своими историями, выполняя небольшие задания. В первый день организаторы предложили каждому познакомиться поближе с участником встречи из другого прихода и обсудить несколько вопросов, касающихся их планов на будущее, трудностей, с которыми они сталкиваются, и тем, что помогает с ними справляться. Обсуждая первый опыт слушания, ребята с удовольствием отмечали, что в переживаниях другого часто видели самих себя, свои сомнения, страхи и надежды. Эти беседы стали первым опытом более глубокой встречи друг с другом. Следующий этап – возможность поделиться историей своей жизни через один из кадров фотогалереи смартфона. Молодежь охотно показывала снимки, хранившие память об особых событиях их жизни. Для одного важной стала первая поездка с отцом на моторной лодке, для другого – случайное фото светящегося радостью ребенка. В трудные моменты оно напоминало, как важно сохранять в жизни детскую способность искренне радоваться мелочам. Один из дней молодежь провела на Байкале. Солнечная погода и красота сибирской природы стали великолепным фоном для создания видеоисторий, над которыми ребята трудились весь день. Молодые люди создали 15 видеороликов, каждый из которых на свой лад передавал истории их веры, призвания и жизненных выборов. Катя Полуэктова из Читы во время совместного просмотра этих свидетельств заметила: «Может, нам не так важна красота окружающего мира, как возможность разделить восхищение им с кем-то близким?» К Каждый день молодежь на духовном пути сопровождал пример молодых святых церкви. Карло Акутис, Сандро Сабаттини, Маттео Фарина и Гвидо Шафер – все они воплощали свою веру через служение нуждающимся как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве. Они выбрали полноту жизни, которую можно обрести только с Богом. Завершая встречу, ординарий епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилл Климович призвал молодежь не поддаваться сомнениям, но помнить, что Бог всегда рядом. Сети Иисуса – это не плен, а любящие объятия Бога и благодать, которой Он нас окружает, подчеркнул владыка. По словам молодежи, не забывать об этом помогают ежегодные встречи. Они укрепляют нашу веру, чтобы на глубоких водах жизни мы оставались в сетях Иисуса и никогда не покидали их, поделился Миша Бояринов из Красноярска. В последний день во время торжественной мессы впервые на русском языке прозвучал гимн предстоящих Всемирных дней молодежи в Сеуле «Мужайтесь, я победил мир». Ребята из Красноярского прихода Преображения Господня вместе с сестрами милосердия святого Карла Борромео подготовили его перевод по дороге на встречу в Иркутск. Совместное исполнение гимна молодежью епархии ознаменовало начало духовной подготовки к встрече в Южной Корее. 10 августа папа Лев XIV назначил новым епископом Карагандинской епархии в Казахстане монсеньора Петра Петлованова, настоятеля Кафедрального собора Астаны и пресс-секретаря Конференции католических епископов Центральной Азии. По словам прелата, это новый способ служить церкви и жителям Казахстана. В интервью Ватиканскому радио монсеньор Петлованы рассказал о том, как он воспринял решение Папы Римского и какие надежды связывает с новой миссией.
1: Назначение Святейшего Отца прежде всего я принял с благодарностью, но одновременно с большим смирением и осознанием ответственности. Самое епископское служение для меня – это не награда и не какое-то почетное отличие, а призыв к еще большей службе церкви и человеку. Когда человек много лет живет и трудится в Казахстане, то эта страна становится для него домом. Поэтому я воспринимаю это назначение скорее как продолжение уже начатого пути, который начался для меня еще во время диаконского служения, а не как начало совершенно нового этапа. Меняется форма служения, но остается то же желание быть рядом с людьми, проповедовать Евангелие и помогать нашей поместной церкви возрастать в Святом Духе. Надеюсь, что мое служение прежде всего будет служением единству, единству между священниками, монашествующими мирянами, между разными поколениями и народами. Церковь в Казахстане очень разнообразна, но именно это многообразие может быть ее большим богатством. Мне также хотелось бы уделять особое внимание молодежи и призваниям к священству и монашеской жизни. Будущее церкви зависит не только от того, сколько у нас храмов или других церковных структур. Прежде всего, оно зависит от людей, которые готовы посвятить свою жизнь Христу и служению другим. Поэтому я принимаю это назначение, доверяясь полностью Богу. Если Господь призывает, значит, обязательно даст благодать, необходимую для того, чтобы ее исполнить. Я понимаю, что впереди много труда, но еще больше верую в то, что впереди много Божьего действия, надеюсь на Его благословение, и об этом молю и прошу Всевышнего.
0: Папа Лев 14

0: i na moje opanimanie cerkwi w Kazachstanie. Pragandinska cerkow, to osoba je miesto, to nasz kazachstański rim. Jej fundamentem jest wiera ludzi, którzy w godę prześladowani nie przestali być wiernymi Chrystu. I Karaganda, i wiesz, ten region odmieczony historii deportacji, łagierie i stradani. I wsiąże imieno i z etapa stradania wyrosła cerkow, która jest wodnia żywiot, molica i świadectwuje da Chrystie. Eta cerkow, która ja oczyń хорошо znaje cenu wiery i swobody. Główne je bogactwo tej eparchii to ludzi. Ludzi prostoj, często oczyń stojkaj wiery. Среди них потомки переселенцев, среди них многие разные национальности, люди представители разных этносов, культур. И именно это многообразие является частью истории Казахстана и одновременно, как я уже говорил, большим богатством церкви, которая старается собирать людей вокруг Христа, независимо от языка, происхождения и культуры. Особое место занимает высшая духовная семинария в Караганде. Это уникальное для региона место, поскольку ее миссия выходит за пределы одной епархии и связана с формированием будущих священников для церкви в Центральной Азии. Я надеюсь, что смогу продолжить то, что на протяжении многих лет создавали мои предшественники, священники, монашествующие и прежде всего верующие. Мне очень хотелось бы, чтобы церковь в Караганде осталась живой церковью, верной своей истории, но одновременно смело смотрящей в будущее. Поэтому я убежден, что у карагандинской церкви есть особая миссия свидетельствовать о том, что даже там, где человек пытался уничтожить веру, Бог способен из страдания создать новую жизнь. Это послание важно не только для Казахстана, но и для всей церкви. Поэтому я возвращаюсь в Караганду не просто как человек, который хорошо знает это место, но хочу быть пастырем, который хочет заново слушать эту церковь, вместе с ней молиться и вместе с ней распознавать путь, по которому ведет ее Святой Дух.
1: Лаудетур Иисус Христос.